в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

греет слезами разорванное в клочья облачко. По ветру плачем, разносит.

0: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок.
1: Где-то на гай.

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: ресниц.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

радио. Слушай Шок. Радио Шок.

Самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой яркий свет.

0: Вещание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио Шок. Включи радио.

0: Гостевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.

тобой. Все, что было, взяла, но забыла свой зеленый платок.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок.

этаже. Я в удобном положении, выпиваю чашку кофе, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви, и вот они.

И мысли бегают по кругу, и как листья на ветру улетают в никуда. Я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать, отправляясь ночью спать о чудесной красоте.

911.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

дорогам я и так растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

бросит. Я уже не уверен, что смогу остаться, до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.